Да, это страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы, но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: 105.4 FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: В Бобруйске 5 часов утра.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя. Ты ярче всех. Моя звезда. Привет. Спасибо тебе.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Слышу голос из прекрасного далёка.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко провел встречу с послом Сербии в Синеокой. Белорусский лидер и дипломат обсудили развитие двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. В Беларуси обновили правила для такси. Водитель больше не может менять способ оплаты поездки. Это право остается только у пассажира. Также перевозчикам не нужно проходить специальные обучающие курсы, которые раньше были обязательными. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 1000 нарушений ПДД. Задержано 10 пьяных водителей и 51 бесправник. 120 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 40 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. В Могилевском колледже искусств прошла встреча председателя облисполкома Анатолия Исаченко с талантливой молодежью области. Разговор прошел в формате открытого диалога. Также во время мероприятия прошла церемония вручения свидетельств спецфонда президента. В Бобруйской крепости пройдет выставка военно-исторической реконструкции. Она приурочена ко Дню Победы и продлится с 7 по 9 мая. Время работы с 9 утра до 4 вечера, а 9 числа программа развернется до 18.00. На днях в Бобруйске 40-летний местный житель, управляя автомобилем, на улице Пушкина совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе. К счастью, людей, переходящих дорогу, в этот момент не было. Теперь водителю придется заплатить штраф в размере 450 рублей и 4 месяца побыть пешеходом. Работник МЧС в свой выходной спас человека на пожаре. На улице Ревинского загорелось частное жилище. Рядом оказался спасатель Бобруйского горрайотдела по ЧС. Он заметил дым из-под кровли, проник внутрь, нашел в коридоре 44-летнего хозяина дома и вывел его на свежий воздух. Чтобы предотвратить взрыв, спасатель вынес из горящего здания газовый баллон. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

пробивал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что

0: ветеринарных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,30, за 100 российских дают 3,77 белорусских. В Беларуси началась выплата материальной помощи ветеранам. Суммы утверждены постановлением правительства. По 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года. Работникам тыла и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 2500, а пострадавшим от последствий войны полагается по 1500 рублей. В Беларусь привезли электрокары, которые стоят меньше 8500 долларов. Ситикар в длину всего 3 метра, а шириной около 1,5. Машина рассчитана на 4 человек. Под капотом электромотор мощностью 27 или 41 лошадиная сила в зависимости от версии. Максимальная скорость 100 км в час, а запас хода на одной зарядке обещают от 170 до 222 км, исходя от емкости батареи. Авто можно заряжать от стандартной бытовой розетки. На аукционе продают лопату за 3,5 миллиона долларов. На самом деле это скульптура известного французского и американского художника Марселя Дюшана. Автор создал произведение в ноябре 1915-го. Оно называется «В преддверии перелома руки» и считается одним из самых ранних выполненных в концепции «Ready-made». На торги попала более поздняя версия этой работы. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,30, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 17 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 110 долларов 28 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 54%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ об обороте алкогольной продукции. Документ направлен на улучшение системы импорта. Теперь компании, которые хотят ввозить напитки в страну, будут проходить через конкурсный отбор. Оценивать участников и определять победителей будет специально созданная координационная группа. Порядок проведения тендеров и требования к фирмам уже официально утверждены.
0: Город.
1: Память в строках. Накануне в Бобруйском автомеханическом колледже прошла патриотическая акция «Диктант. Гвоздики победы». Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Темой стала трагедия Хатыни. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Автомобильные компании Германии все чаще сталкиваются с дефицитом сырья на фоне ближневосточного конфликта. Предприятиям не хватает гелия, который используется при производстве полупроводников аккумуляторов. Евросоюз покрывает 40% спроса за счет импорта из Катара, который осложнен из-за ограничения судоходства по Ормузскому проливу.
0: Вот это да!
1: Знаки зодиака не влияют на отношения между людьми. Это подтверждается наукой. Ученые сравнили распределение пар по астрологии и не обнаружили никаких устойчивых закономерностей. Люди чаще всего не выбирают партнеров, которые считаются подходящими с точки зрения звезд. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: спишь, что нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Парк общественного транспорта столицы ждет обновления. Более 150 машин планируется закупить в этом году. Это автобусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые не зависят от контактной сети. К слову, недавно в тестовом режиме заработала новая функция. Теперь в оснащенном специальной кнопкой салоне двери будут открывать сами пассажиры.
0: Город.
1: В Бобруйской крепости пройдет выставка военно-исторической реконструкции. Она приурочена ко Дню Победы и продлится с 7 по 9 мая. Посетители смогут увидеть экспонаты, связанные с историей города в период Великой Отечественной войны, интерактивную площадку полевой лагерь Красной Армии, фотозоны и многое другое. Время работы 7 и 8 числа с 9 утра до 4 дня, в день праздника до 6 вечера.
0: В мире.
1: Жители Эстонии готовятся к серьезному подорожанию продуктов питания. Причина – резкий рост цен на топливо, газ и удобрения после блокады Ормузского пролива. Из-за высоких расходов и низкой рентабельности местные сельхозпроизводители вынуждены сокращать площади посевов, а некоторые и вовсе отказываются от полевых работ.
0: Вот это да!
1: Блогер из Китая собрала огромный ПК, в нем можно жить и работать. Большая часть компонентов гигантского компьютера бутафорские, но внутри также есть реально работающая комплектующая. Огромный системный блок, внутри устройства установлены кулеры, видеокарта, механизм жидкостного охлаждения процессора, модули оперативной памяти и немного подсветки. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и сегодня 5 мая. Я, Налимята, приветствую вас в новом дне со мной. Солнце уже поднялось высоко, обещаю. Теплый и яркий день, и пускай каждое мгновение наполняет вас, друзья, радостью и позитивом, ну а солнечные лучи согревают ваши сердца. А я подготовила для вас массу интересного, а особенно это музыкальные, конечно же, хиты и полезные советы. Оставайтесь на волне 95.4, и пускай ваш день начнется с хорошего настроения.
1: Сделано в Беларуси.

0: Друзья, солнечное утро – это, ну, не просто, мне кажется, погода за окном, это особое настроение. Вот когда первые лучи пробиваются сквозь шторы, кажется, что впереди только светлые события и новые возможности. Ну, согласитесь, пускай сегодня солнечный свет зарядит вас энергией и вдохновением, и, конечно же, улыбками. И пускай день будет таким же ярким, как утреннее солнце. Ну, а все дела решаются легко и с удовольствием. Ну что ж, вперед к новым вершинам и солнечным горизонтам. И, конечно же, на фоне самого сладкого радио и его хитов Алек Варен. Далее послушаем Боба Сиклара Катца. И она Асти с высшими силами. Оставайтесь на волне 95.4, узнаем же, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимян. Ну, давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня. Напомню, вторник, 5 мая, и по Беларуси ожидается температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, а в нашей Могилевской области до 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду, переменная облачность, ну, самое главное, что солнечно, и без существенных осадков, друзья. Так что наслаждаемся погодой и хитами на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

слушаете самое сладкое радио страны. Зефир FM.

встречу. 11:45 на Zephyr FM. Мы с вами по-прежнему на ребята. Ну и расскажу интересную новость из мира науки. Белорусские ученые завершили первый этап проекта по созданию отечественной красной породы молочных коров. В хозяйствах проверяли, как датская красная порода адаптируется к местному климату, какие вот надои дает и какие технологии содержания ей подходят. Результаты обнадеживают. Животные хорошо прижились и показывают высокую продуктивность и устойчивость, что немаловажно. Теперь ученые будут искать генетические маркеры, а затем скрещивать коров с белорусскими породами. И цель – получить породу жирным молоком для сыроделия и продуктов с высокой добавленной стоимостью. Ну, все мы знаем, что молоко богато кальцием, белком и витаминами, необходимыми для укрепления костей и зубов. А сыр, в свою очередь, является отличным источником белка и жиров, которые помогают поддерживать энергию и насыщенность организма. Так что присоединяйтесь к нашему эфиру, друзья, кто не подключился. Ну и расскажем более интересные также новости, актуальные. И также вы будете слушать самые зажигательные хиты. Например, в конце этого часа «Холи Молли» и «Ромеро».

0: чашечки ароматного молока или ломтика любимого сыра, оставайтесь на волне 95.4. Услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В центре внимания финансовые вопросы, которые связаны с развитием цементной отрасли. УАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский».
0: Город.
1: На территории УАО «Фандук» в Бобруйске произошел пожар. По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение опилок и навеса на открытой площадке хранения отходов производства. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Происшествие на технологический процесс не повлияло. Причина случившегося устанавливается. На месте работало 4 единицы техники МЧС.
0: В мире.
1: Разрушительный шторм накрыл Турцию, улицы уходят под воду. Дороги превратились в море, а сильный ветер срывает фасады зданий и валит деревья. В некоторых регионах прошли смерчи, снег и град. Как минимум один человек погиб, около 40 пострадали. В 44 районах, включая Стамбул, введен желтый уровень опасности. В стране закрыли школы.
0: Культура.
1: Новый стиль эмблемы юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске презентовали в дирекции культурного форума. Вместе с уже знакомым Васильком на логотипе появилась ладья. Это отсылка к историческому событию, описанному еще в древних летописях, когда прибывшая княгиня Ольга основала Витебск. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, сегодня вторник, рабочая неделя продолжается, и Яна Ремята продолжает тоже вас радовать снова. Несмотря на то, что неделя идет полным ходом, а солнце продолжает все же радовать нас со своими теплыми лучами, создавая отличное весеннее настроение. И пускай этот день принесет вам, друзья, радость, вдохновение, ну и, конечно же, успех во всех делах. Оставайся на волне 95.4, и день станет еще ярче и приятнее с треками от Алмута. Далее Жорда и Runners on White. А Илья Савичева исполнит трек, ну, все не так уж плохо. Все дороги, что достались нам с тобою, ведут вперед. А с вами Налимята, напомню, и впереди много действительно интересного. Актуальные новости города и страны, зажигательные хиты. А также расскажу, что же сулят нам звезды гороскопа и наша традиционная игра с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. И давайте же все же расскажу, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. Вторник, 5 мая. А сегодня гороскоп советует нам не терять энтузиазма и активности, которые мы подхватили еще вчера. Сейчас мы можем приумножить результаты и не тратим, кстати, время зря. На счету каждая минута, друзья, но не стоит нагружать себя очень много. Нужно помнить, что это может стоить нам ментального, так и физического здоровья. Будьте аккуратнее. А вот вечером стоит расслабиться в кругу самых близких людей, семьи, друзей, второй половинки. И не забудьте сказать им, как они вам дороги и как сильно вы их любите. Это очень и очень важно. Ну, а верить гороскопу, как всегда скажу, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно, тем более в середине этого часа вы услышите зажигательный трек от Альфы.
1: Включайся.

0: Весна – это время пробуждения природы, но не всегда и не у всех. Многие замечают, что именно в это время года олени становятся особенно сильными. А вот причина, говорят специалисты, авитаминоз. После зимы организм устал, ему не хватает витаминов и энергии. Все чаще хочется остаться дома, отложить дела и просто ничего не делать. Вот, ну как же победить весеннюю апатию, спросите вы? Ну, во-первых, начните с малого. Больше гуляйте на свежем воздухе, тем более погода позволяет. Добавьте в рацион свежие овощи, фрукты, пейте, в конце концов, витамины. Во-вторых, ставьте себе небольшие, но приятные цели. Например, прочитать интересную книгу или освоить новое хобби. И главное, не ругайте себя за лень, а относитесь к ней, ну, как к сигналу, что пора позаботиться о себе. И пускай эта весна станет для вас временем обновления и новых сил, а самая сладкая радиоволна в этом вам поможет зажигательными хитами от Рая Далтона. Также в конце этого часа мы послушаем трек «Искры» от группы Fasta Family. Ну и Холли Де Бой романтичным треком «Ты не хотела». А я напомню, с вами была Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. И также готовьтесь к нашей традиционной игре, которая пройдет с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Гараханова.
0: В стране.
1: Для участия в международной специализированной выставке «Белагро-2026» поданы заявки из 10 стран. Основа экспозиции – белорусские предприятия 416. От российских компаний получено 63 заявления. Интерес проявляют и китайские производители, от которых поступило 30 запросов. Также инициативу поддержат организации из Турции, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса и Грузии.
0: Регион.
1: Вас выслушают. 11 мая в КГК Могилевской области пройдет горячая линия по вопросам качества дорог. Жители региона с 9:30 до 17 часов могут сообщить информацию о неудовлетворительном состоянии полотна, некачественном либо несвоевременном проведении ремонтных работ, в том числе поврежденных в зимний период. Вся необходимая информация и номера телефонов в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Жители Техаса подали в суд на SpaceX из-за громких звуков от запуска ракет. В заявлении фигурирует 80 человек, которые обвиняют компанию. По словам истцов, за два года пугающие хлопки неоднократно нанесли урон их жилью. В качестве оснований указаны халатность и нарушение границ частной собственности.
0: Вот это да!
1: Столичный автоцентр вместе с заводом «Луч» выпустили серию мужских часов для владельцев машин BLG и Geely. Новинку уже назвали белорусским Rolex за узнаваемый дизайн. Модель выдерживает давление воды на глубине от 30 метров, а сапфировое стекло не боится царапин и ударов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Наши глаза зажегся год.

0: Ну что ж, пришло время для нашей традиционной игры на Zephyr FM. Напомню, вы слушаете самую сладкую радиоволну. А прямо сейчас мы разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, ибо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а давайте сейчас поговорим не про пиццу Маргариту, а еще одна очень вкусная и аппетитная пицца 4 сыра. Это настоящая итальянская классика, где главный акцент сделан на гармонии разных сортов сыра. Естественно, туда добавляют 4 вида сыра. Это пармезан, эмменталь и горгонзола. Ну, а вы, друзья, чтобы выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», попробуйте догадаться, какой 4-й вид сыра добавляют в пиццу 4 сыра. Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и легче ответить. И свой вариант ответа отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95-44. Итак, варианты ответов. Какой же все-таки 4-й вид сыра добавляют в пиццу 4 сыра? Первый вариант – рикотта. Второй вариант – чеддер. И третий вариант – моцарелла. Думайте только недолго, ведь в конце этого часа уже определится победитель.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелли Мята. А мы продолжаем нашу традиционную игру, которая проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов. Кстати, разыгрываем мы прямо сейчас пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. А чтобы прямо сейчас выиграть пиццу Маргариту, нужно ответить на мой вопрос. Кстати, он будет связан с пиццей 4 сыра. Ведь это настоящая итальянская классика, где главный акцент сделан на гармонию разных сортов сыра. Вот в традиционном рецепте используют их 4 вида. Это пармезан, эмменталь и горгонзола. А вы, друзья, попробуйте догадаться, какой 4-й вид сыра используют для этой пиццы. А чтобы вы ответили быстрее, я дам несколько вариантов ответа. Первый вариант – рикотта, второй вариант – чеддер и третий вариант – моцарелла. Отправляйте свой правильный вариант ответа на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». И уже совсем скоро, в конце этого часа, должен определиться победитель, поэтому скорее отправляйте свой вариант ответа на короткий номер радио 9544.
1: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствия.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Итак, 13.56, и давайте же подведем итоги нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM, а разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, так и заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть ту самую пиццу Маргариту, нужно было ответить на мой вопрос. Он был связан с другой пиццей на 4 сыра. Угадать четвертый вид сыра, друзья. И давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 76-83. Мы вас поздравляем. Вы выиграли аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, друзья. А вопрос звучал таким образом, ну, какой был четвертый вид сыра в пицце? 4 сыра. Я называла варианты, нужно было угадать и быстрее всех отправить на короткий номер радио. А вот 4 сыра пицца, ведь это настоящая итальянская классика, друзья, ну согласитесь, где главный акцент сделан на гармонии разных сортов сыра. Например, в традиционном рецепте используют именно 4 вида. Это твердый насыщенный пармезан, эмменталь ароматный с ореховыми нотками, горгонзола с голубой плесенью и четвертый сыр – это моцарелла, мягкий и тягучий. Главное правило – это сочетание мягкого и твердого ароматного и голубого сыра, чтобы каждый кусочек был богат разными оттенками вкуса. Вот так, друзья. Ну что ж, поздравляем еще раз нашего сегодняшнего победителя. Но остальные не расстраиваемся, остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся хитами, слушаем актуальные новости города и страны и участвуем в розыгрышах. Напомню, в прямом эфире с 13 до 14 часов на волне 95.4.
1: Дневной зефир.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко на совещании с руководством Совмина заявил, его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. Сегодня, напомню, президент встречается для обсуждения трех тем. Цементная отрасль, поддержка Светлогорского ЦКК и судьба Оршанского мясоконсервного комбината.
0: Детали.
1: В Беларуси все автобусы регулярного сообщения оснастят видеокамерами, а также двух- или трехточечными ремнями безопасности. В стране утвердили новую редакцию правил автомобильных перевозок пассажиров. Главная цель изменений – повысить надежность и сделать поездки более современными.
0: В мире.
1: Более 20 человек погибли при взрыве на заводе по производству фейерверков в Китае. Травмированы более 60 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжают работать службы экстренного реагирования и пожарно-спасательные подразделения. Используются роботы и спецтехника. Два склада с порохом на территории объекта по-прежнему представляют высокую опасность.
0: Вот это да!
1: Ученые выяснили, оптимисты медленнее стареют. Группа специалистов из США провела масштабное исследование, в котором приняли участие 11 тысяч человек в возрасте от 50 до 99 лет. Оказалось, те, кто относился к угасанию достаточно позитивно, гораздо легче справлялись с любыми поставленными задачами. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Ну что ж, мы в прошлом часу разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» и даже определили победителей. Кстати, в пиццу, кроме сыров, тоже добавляют и томаты. Кстати, они очень полезны для здоровья. Ученые обнаружили, что экстракт томатов способен снижать воспаление и уровень стресса в клетках мозга. Это открытие подчеркивает важность включения помидоров в рацион для поддержания когнитивного здоровья. Так что, если вы, друзья, хотите позаботиться о своем мозге, не забывайте добавлять томаты в свои блюда. Ну а чтобы улучшить настроение прямо здесь и сейчас, не забывайте делать звук громче на самой сладкой радиоволне. Ведь в начале этого часа трек «Be Mine» от Камрада.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: разгар рабочего дня, друзьям сложно, конечно, уже, но все возможно. Кстати, а снять стресс может не только музыка, но, как показали исследования, что пение птиц вызывает у нас чувство спокойствия и даже снижает уровень стресса. Вот когда человек слышит птичье пение, он на подсознательном уровне возвращается к своим истокам, к тем временам, когда все-таки люди были наедине с природой. Это ощущение, говорят специалисты, единство с окружающей средой делает человека здоровее и заставляет чувствовать себя более спокойным и умиротворенным. Так что, если есть возможность выйти сейчас прогуляться на улицу и послушать даже пение птиц на природе, то дерзайте, друзья. Ну, а если нет такой возможности, значит, включаем звук громче и снимаем стресс с помощью музыки на Zephyr FM.
1: Дневной Zephyr.

9.55, и для многих рабочий день подходит к своему завершению. И если вас до сих пор преследуют неприятные моменты и воспоминания, то после работы обязательно займитесь спортом. Ведь, как говорят специалисты, спорт избавляет от травмирующих и навязчивых воспоминаний. Например, у мышей, которые бегали в колесе, образовались новые нервные клетки и перестроились нейронные цепи в области мозга, с участием которых формируются воспоминания. Это позволило животным забыть о пережитом страхе и перестать быть зависимыми. Так что, друзья, есть моменты, над которыми нужно поработать, так что занимайтесь спортом, друзья, и, конечно же, слушайте самую сладкую радиоволну. А с вами была все эти 4 часа на «Ремята», и мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Но уже услышимся, друзья, в следующий раз на самой сладкой радиоволне с 11 утра.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко выступил с инициативой создания крупного садового хозяйства под Минском. Глава государства предложил использовать для этих целей мелиорированные земли агрокомбината «Дзержинский», отметив наличие рядом реки и опыта белорусских фермеров позволит полностью закрыть потребности столицы в яблоках.
0: Город.
1: В Бобруйском горосполкоме обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за первый квартал 2026-го. В заседании приняла участие заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок. Для рассмотрения вопросов и предоставления подробной отчетности были приглашены руководители городских предприятий, специалисты ответственных служб.
0: В мире.
1: В Литве заявили о разрушенной железнодорожной инфраструктуре, и ситуация только ухудшается. По словам главы профсоюза, серьезные инвестиции следовало сделать раньше. Также отрасль испытывает острую нехватку сотрудников, из-за чего люди вынуждены работать по 24 часа в сутки.
0: Вот это да!
1: В ночь с 5 на 6 мая ожидается пик метеорного потока – это Аквариды. Это частицы кометы Галлея, которые ежегодно проходят через атмосферу Земли. В Беларуси увидеть падающие звезды можно перед рассветом, но яркая луна снизит их число. Смотреть лучше невооруженным глазом и выбирать темные места вдали от города. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. Основная тема – повестка предстоящей встречи с президентом России. Совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе и в рамках союзного государства.
0: Город.
1: Вековая мудрость и цена победы. В Бобруйске ветеранов поздравили с наступающим праздником. Представители администрации Первомайского района, районной организации «Белая Русь», общества «Красного креста» и предприятий города вручили участникам войны материальную помощь и ценные подарки. Благодарности за спокойную мирную жизнь и пожелания крепкого здоровья, долгих лет и благополучия принимали Леонид Котов, Галина Богданова и Анатолий Германов.
0: В мире.
1: В Литве заявили о разрушенной железнодорожной инфраструктуре, и ситуация только ухудшается. По словам главы профсоюза, серьезные инвестиции следовало сделать раньше. Также отрасль испытывает острую нехватку сотрудников, из-за чего люди вынуждены работать по 24 часа в сутки.
0: Вот это да!
1: Драники вошли в топ-25 международного гастрономического путеводителя. Первое место заняли латышские картофельные оладьи, второе и третье места у французских тонких блинчиков. Составители рейтинга подчеркивают, это инструмент популяризации местных блюд и привлечения внимания к пищевому разнообразию мира. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Золотовалютные резервы Беларуси за апрель увеличились без малого на 24,5 миллиона долларов. На 1 мая количество запасов почти 15 миллиардов. Активы в инвалюте выросли на 4 миллиона. Поднялись и специальные права заимствования. На сегодняшний день международные ресурсы более чем в 1,5 раза выше целевого минимума, который установлен правительством. За апрель белорусы купили более 1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Это компактный хэтчбэк, который в Беларуси начали создавать осенью 2025 года. Также в топ-продаж в этом сегменте вошли электрокроссовер, без малого 400 машин, и гибридный, реализовано свыше 480 единиц. Автомобильные компании Германии все чаще сталкиваются с дефицитом сырья на фоне ближневосточного конфликта. Предприятиям не хватает гелия, который используется при производстве полупроводников, аккумуляторов. Евросоюз покрывает 40% спроса за счет импорта из Катара, который осложнен из-за ограничения судоходства по Армузскому проливу. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 16 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ясная погода. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до плюс 28. Влажность 49%, атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Бобруйск, Ульяновская, 40. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Белом.

0: удача.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В центре внимания финансовые вопросы, которые связаны с развитием цементной отрасли УАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината. В Беларуси все автобусы регулярного сообщения оснастят видеокамерами, а также двух- или трехточечными ремнями безопасности. В стране утвердили новую редакцию правил автомобильных перевозок пассажиров. Главная цель изменений – повысить надежность и сделать поездки более современными. В Бобруйском горисполкоме обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за первый квартал 2026-го. Для рассмотрения вопросов и предоставления подробной отчетности были приглашены руководители предприятий, специалисты ответственных служб. 11 мая в КГК Могилевской области пройдет горячая линия по вопросам качества дорог. Жители региона с 9:30 до 17 часов могут сообщить информацию о неудовлетворительном состоянии полотна. Вся необходимая информация и номера телефонов в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Память в строках. Накануне в Бобруйском автомеханическом колледже прошла патриотическая акция «Диктант. Гвоздики Победы». Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Темой стала трагедия Хатыни. В Бобруйской крепости пройдет выставка военно-исторической реконструкции. Она приурочена ко Дню Победы и продлится с 7 по 9 мая. Время работы 7 и 8 числа с 9 утра до 4 дня, в день праздника до 6 вечера. На территории УАО «Фандок» в Бобруйске произошел пожар. По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение опилок и навеса на открытой площадке хранения отходов производства. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ясная погода, ветер юго-западный умеренный, минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 28 с плюсом. Влажность 49%, атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Вечерний зефир.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

Всем-всем доброго, уютного, почти летнего майского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Хочу передать привет моему любимому, самому родному, нежному мужу Цейко Денису Александровичу. Обнимаю, люблю до луны и обратно, скучаю. Доброго вечера, Zephyr FM. Включаю вас, чтобы поднять настроение. Спасибо, очень приятно. Передаю привет Барматову Алексею. Хочу сказать, что все лучшее, что со мной происходит, это время, когда мы вместе. Жду не дождусь встречи. Навеки твоя Якутяночка. Передаем привет любимому сынуле Деменченку Вячеславу. Твоя дорога еще впереди, она лучше, чем ты думаешь. Любим тебя сильно. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Привет, братулька мой родной шмарджинка. Хочешь секретик? Я уже скучаю, утром буду добывать приветик. Хорошего настроения, улыбайся каждому дню. А у нас подготовка к дню рождения Павлика, динамовская вечеринка. Все-таки 4 годика. Привет от всех местных, береги себя. Жду. Передаю самый любящий приветик любименькому родному мужу, папочке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Дорогой, все у нас хорошо, доехали, отлично, вот только тебя не хватает, мы очень тебя любим, уже успели соскучиться. Улыбнись, пусть все будет хорошо, мы в обиду тебя не дадим. Береги себя, ты нам очень нужен, ждем тебя поскорее домой, мы всегда с тобой, везде скучаем, любим, обнимаем, целуем. От всех огромный приветик, хорошего настроения, вечерочка, доброй ночи, твоя любимая семья. Самый теплый приветик передаем нашему родному человеку Людвигевичу Александрову. А у нас все отлично, мы надеемся у тебя тоже. Хорошие новости для тебя появились, но они будут на звонке, так что завтра жду в онлайне. Хорошего вечера, суперского настроения, выше нос, прорвемся. Ждем, любим и посылаем 1000 поцелуев, обнимашек. С любовью, твои родные. Самый душевный домашний привет летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, я была невероятно счастлива увидеться, и сердечко мое сразу стало на место. Спасибо, мой родной, улыбайся. Хорошего настроения, позитива, смеха, теплых эмоций и просто успеха. У меня все хорошо. Жду, люблю и скучаю. 1000 поцелуйчиков, обнимашек от всех наших. Отдельные от Катюшки, Кирочки, Марка и Андрея. И особая благодарность за теплые слова. Наш любимый Максимус, отправляем тебе любящий привет, пишет Виктория Барбатушкина. У нас все в порядке, вот прокатились в деревню, мы любим тебя и очень скучаем, твоя семья. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любовь на расстоянии – это про ждать и не терять, про чувства, которые становятся только сильнее. Родной, даже далеко я все равно чувствую рядом тебя. Береги себя. Люблю очень-очень, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. Рано Лев звонил, проходит адаптацию, стараюсь держаться. Где мои приветы? Я очень жду свой глоточек воздуха. Любим, целуем, безумно скучаем. Твоя семья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, приветик получила, мой сегодня улетел, сочинение читаю твое не в первый раз, сказать, что я в восторге, ничего не сказать. Ты лучше, как филолог, ставлю тебе 10 с большим плюсом. Безумно сильно люблю, скучаю, крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Сладеньких снов, душа моя! Солнечный привет из Гомеля передаю любимому братишке Александру, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, отдыхаю после рабочего дня. Дети с папой, обнимаю крепко, люблю и очень скучаю. Береги себя, дорогой мой Саня, улыбнись. Передаем теплый привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, погода, настоящее лето, греемся и наслаждаемся. В пятницу на работе до 17 буду. Целуем, обнимаем, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Очень скучающий приветик летит любимому мужу и родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас хорошо, ждем приветик, любим, до луны обратно, обнимаем всей душой и сердцем. Скучающий лебедь.

Приветик любимому сыночку Строковичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, все у нас хорошо, тетя Аня приезжает каждый день, так что мне не скучно. Мы целый день на улице, очень жду приветика, отличного настроения, душевного тепла, приятных воспоминаний. Береги себя, храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, очень сильно не хватает тебя рядом. Мы очень сильно скучаем, все будет хорошо, мы с тобой. Береги себя, мой дорогой муж, люблю твои девочки. Домашний жаркий приветик летит любимому сыночку Карпову Вадиму, написала Людмила. Сынок, все у нас хорошо, надеемся у тебя тоже. Завтра поедем на дачу, поработаем. Кирилл передает привет, мы очень сильно любим тебя и скучаем. Береги себя. Алина тоже передает привет, твои родители. Самый любящий, самый скучающий приветик к моему любимому Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Сегодня отправила приветик, надеюсь, и ты мой получил. Была у Сани, привет передавала, малышку ее держала, маленькая такая. Сфоткались с Саней, в следующем приветике вышли фотки. В общем, все нормально, тоскую очень только по тебе. Люблю очень-очень, твоя любимка. Передаю приветик самому любимому мужу Макаренко Даниилу. Не представляешь, как соскучилась уже. У нас почти все готово. Подробнее расскажу. Очень люблю, любовь моя. Скучаю до безумия. Целую и крепко обнимаю. Твоя Оксана. Еще раз бесконечно люблю. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным весенним настроением этим замечательным майским вечером вместе с программой Шалом. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик самому лучшему, единственному братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. У нас все хорошо, Миюшка немного приболела, сидим дома. Родители передавали крепкие обнимашки и буськи. Очень любим и скучаем, очень тебя не хватает. Береги себя, дорогой, целую крепко, твоя сестренка. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Передайте любящий душевный приветик нашему самому лучшему сыночку на свете Александру. Сыночек, дорогой, больше улыбок, удачи и успехов во всем. Хорошего вечера и сладких снов. Береги себя, мы верим в тебя и знаем, все будет хорошо. Безмерно любим и с нетерпением ждем. Целуем и крепко обнимаем, твои родители. Передаю привет любимому мужу Максину Дмитрию. Спасибо, родной, за выходные. А мы уже дома и добрались. Отлично. Обнимаю и люблю. Самый любящий приветик сыночку и братику Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, пишу приветик прямиком с детской площадки. Таська, везде бегом, я догоняю. Сегодня еще на фитнес планирую. Димик, завтра Алена с Тимошей тебя ждут. Братик, не грусти и не болей. Мы все тебя очень сильно любим и крепко обнимаем. Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору и пожелать хорошего настроения, пишет Анастасия. Приветик отправлю позже, так как эта неделя очень загружена, очень жду звонок и встречи. Целую! В этот жаркий майский вечер спешу передать привет Строковичу Артему, пишет Анна Кацуба. От всего сердца хочется пожелать здоровья, отличного весеннего настроения и прекрасного вечера. Все у нас хорошо, я сейчас постоянно нахожусь у вас, работаем на огороде с твоей мамой. Любим, скучаем, ждем, твои родные. Передаем приветик нашему любимому папочке и мужу Александру, пишет Марина Дриневская. Все у нас хорошо, на улице настоящее лето. Вчера начали с Артемом проходить медкомиссию. Тренировок на этой неделе нет. Доченька на танцах, сейчас много ежедневных репетиций, будет выступать на 9 мая. Хорошего вечера, позитивных мыслей. Мы очень сильно тебя любим, скучаем, крепко обнимаем, целуем. Твоя семья. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, кайфуем на уличке. Жду завтра звоночек с утра. Хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Держись, крепись, прорвемся. Приветик своему любимому мужу Михалине Виталию посылает Алина. Родной, привет, ты с мамой получили, отправлю. Приветик завтра, все остальное позже, у нас все хорошо. У Алиски новые зубки появились. Маленький манипулятор не дает скучать нам здесь. Береги себя, ты нам очень нужен. Безумно скучаем с Алиской, все будет хорошо, не вешай нос. Любим, целуем, обнимаем, твои булочка и бублик. Любящий нежный приветик Прокопу и Чигарю посылает Светлана Бондарь. Солнышко дома, все в норме, все живы-здоровы, чего и тебе желаем. Сегодня с Матвеем проходили комиссию в Центре спортивной медицины, потому что скоро снова будут соревнования. Электрики приезжали, отключили отопление, подготавливают все к установке второго счетчика. От всех наших большой привет, обнимашки. Люблю до луны обратно, крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Передаю приветик любящей своему мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. В пятницу после работы выезжаю, скоро увидимся. Очень соскучилась, целую сладко, обнимаю нежно. Твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного майского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный привет любимому Хайдару. Очень скучаю, люблю, я очень рада и счастлива от твоих хороших новостей. У меня тоже они есть, скоро сообщу, сильно скучаю, целую и обнимаю, мой хороший. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Моему роднулику Барматову Алексею приветик. Зашлите, пожалуйста, я очень скучаю без него и бесконечно сильно люблю. Передаем приветик дорогому Кириленко Никите, родной. Ждем созвончик, уже скоро соскучились безумно. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже все прекрасно. Обнимаем всей семейкой, дорогой. Дорогой братик Никифорович Сергей, лови любящий приветик от родителей и сестры. Сережа, все у нас хорошо, чего и тебе желаем. Ждем звоночек, береги себя, мы очень тебя любим и ждем твоя сестра. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мой единственный, твои глаза, мой вечный огонь, согревающий даже в самую холодную ночь. Рядом с тобой мир становится ярче и добрее. Каждая твоя улыбка — подарок, заставляющий сердце биться чаще. Спасибо, что ты есть, наполняешь мою жизнь смыслом и нежностью. Люблю больше жизни. Спасибо за приятный сюрприз. Твое солнышко. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, шалом в эфире.
0: Включайся.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Это программа «Шалом, друзья», и вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Пламенный, скучающий, горячо любимый, приветик папочке Кариму, милый, родной, дорогой, скучаю безумно. Ты помнишь, расстояние увеличивает скуку, любимый, все у меня прекрасно. Второй день кайфую, одна, это рай, ну тебя в нем не хватает. Яночка задержала приветик, она все такая же, ты же знаешь, милый, я уже полна сил, даже этого времени хватило с малышом на связи. Но он не признает, наверное, обиделся, я безумно скучаю сейчас больше и уверена, что уже совсем скоро мы это повторим вместе. Люблю до луны и обратно, знай это, твоя богиня. Передаю огромный привет своему родному сыночку Ануфриенко. Сергею, родной, мне без тебя так плохо, очень скучаю. Все у нас хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Береги себя, твои любящие родители. Хотим передать привет папе Сереже. У нас все хорошо, устанавливают нам, наконец-то, кухню. На выходных получили солнечные ванны с тряпкой в руках. Крепко обнимаем и очень скучаем. Твои Ксения и Александр. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, у нас все хорошо, встречались с Олегом, передала твой привет, сегодня отправила фотки. В воскресенье ждем в 12, обнимаем крепко Маша и Санечка. Хочу передать приветик от всей семейки нашему дорогому Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Ждем приветик. Надеемся, все у тебя прекрасно. И будет еще лучше. Мы безумно соскучились. У нас все хорошо. Мама на работе. Юра тоже. Матвей на улице. А мы с Ульянкой от всех пишем тебе. Ждем с нетерпением минуточки, когда уже услышимся от всех. Приветик. Крепко-крепко обнимаем всей семейкой. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Любимый, как я рада быть твоей, с тобой, как за каменной стеной. Мы пережили и переживем вместе множество прекрасных мгновений. Ты настоящий мужчина и самый лучший человек в моей жизни. Сохраняй свою неотразимость и идеальность всегда. Даже в самых трудных ситуациях продолжай поступать правильно и достойно. Ведь человек — это то, что он делает. Я горжусь тобой, безумно люблю, твоя кучерявая ведьмочка. Передайте, пожалуйста, привет Карпову Вадиму. Любим, скучаем, готовимся к экзаменам, волнуемся. А так у нас все хорошо, дачный сезон открыли. Обнимаем, целуем, пятуха от сестренки. Твоя крестная и ее семья. Передаем привет Жаркову Дмитрию. Мы очень тебя любим и скучаем от твоей любящей семьи. Горячий приветик летит моему родному человечку Барматову Алексею. После активных выходных окунулись в работу и учебу. Желаем тебе крепкого здоровья и хорошего настроения. Обнимаем и скучаем. Твои роднули из Слонима. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: 19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Ну что же, вернулись мы в нашу официальную группу ВКонтакте. Там прилетел еще один приветик от любимому мужу Самульцеву Диме посылает Татьяна Гаврилович. У нас все хорошо, жду звоночек, люблю и целую. У вас есть еще время, друзья, зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением этим замечательным майским вечерочком. Ну а пока послушаем Владимира Бутенко с треком «Бывшие», далее Марсель с треком «Здравствуй, мам». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: А помнишь, как мы счастливы были и на двоих наш космос делили ночами друг другом? Захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного, позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем желаю мягкой и теплой весны и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дни вспоминаем.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты в